луна, такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут одни носы. Потому-то сам мы и не можем видеть своих носов, ибо они все находятся в луне. Земля сядет на луну. Земля сядет на луну. Земля сядет на луну. Надо немедленно дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну. Не допустить земле сесть на луну. Где моя мантия? Где моя мантия? Господа, господа, надо немедленно дать приказ. Господа!